0: патча тусарти таулаартугу тааккуа ангижоққаабут ангижоққаангуухатитсангани хинеқиан хинеқтуит мааннаусоқ мааничуугалерту таанали тамаккунинга иллулеринэрмуут пайпаалери нэрму каманерсау гатарту тааккуа суулу тамаккуэқанайлертину тусагатсагаланниллуналунеқсигаттарлуни таана манеджер ngoxatitsanganik khinertuit maannausoq ammalu sulittaunu taasaqqilaummijoq ammalu ilalaareanga neqiu gijau khujaulautu taqo inuttitu tusaajiujoq taimallu taqo khallunaatituqtuqarpat tamakkuninga nipileuqsimajunik ubalauneit khallunaatituuqunnangittami ухариартортухаққат тамаккунуга иққанайяқатиттинуллуунни тусаажиу хоттагалерту аммалу тауқсиути хаттагуннагалерлуни тамаккунуга ухартиу вела тааккунуга тусаа хаттартангинну суурлу хуллеқ ниппибуут аммалу таусунни таана тауқсиутигунна хатта реахагадамжо аммалу тау кисени илинниа паллиа синнаарлуни таана хубба паллиагуннармиту аммалу сули таана ниппибут таана ухартитаариаха лемми мамааннаусу лиси тусалаумигатта таана хуллеқ уллаакку ухартиу хаттангаарни алеқавинаи
1: эйго эй ухартиу хаттарниалтуг акунирулу кингуппэрсималаура матаққинеқаттикалламаринник налунертаюрулу тайнаулуунгат оқартиоқаттакаиннарниалми титей конала титунгасоқаттаниаққут э я тем налунертаусималерто
0: э хайлахувианалиши таппанилермигавит тунгасугит окей аммалусулкингерлерпаатаанна эққанайлаартаа бигилаортай хултерма оқарти таима матуингажоқармижортаа аақитсуилиугалертми продюсер та гошуна туйнэ тусарсаа хаттартуит аммалу инуттитуугуннарпат пиунерпаангугалэрмилу тайма таакко эгхайтитсигэрлу танаалаттуни лаги пуйго хаттапаллай мата сайва ми имут инуттитуу хаттартуқ хуллеқ аммалу ими най мухаллунаатитуортуни аммалу най минга пиваллеажуину нэржами питерэрай мата таанаттау намине танатсоқутиги хатталеортай сақэртау лауммижо инуттитуу унгиннарниалерто
1: я инуттитуу унгиннақартарниалерто таана наймингаа кингуллерпаарсорту таисам инуттитуу мусаа пиоқатталертугут таисмане ила эққанайнертеқаттиангерулэрюйямуллоқ яқанукиаққаманна каюсиуматтиарунниилоорсимаммаана каюсиуманерсаафиулэрту алианиин иуттитуортуне қумианақаттанган
0: аммалу таитсуманилаанувардуарна 19 тахартиллугу эққанайлаа нинуққарғайматайлангитаақсертаугуннайлеққахарталаунгута аккуниаалу анла сулиманнамуну эққанайлартикииннартугут таиккуалу илаги тукиси холуахаттатакка инуттитуорту тахангилуарнерайтиллуги кисиани пилуцартахаттангимма асигиннитау пилатахаттармигаттанаалау тиккуутуиннахаттангиммигатта тааккунунга кинутуина тунгусутту ууттугуматоакуни таана крис пул пулия
1: пулуджи
0: аккуниаалу ухартсиарасуухаттулу савоттинга кисиани таана хаусигиар митсаулуқ оқаалавитсеқ CBC кунну 9796100 таана крис тутсираарилугу уббалуни налиатуинна эққанайлерти таакку киугуннартамини киугуннахатталангаммиу киугуннангиккути тайкунганга хаусигиархулихатталангалу
1: таакку хауиса макко ма опинасуллукеақ оқаусеққаюта симуллерпаамит инуттитут language specialist when out there yok ammalu tenange yok kamut tungi liuni to kai baloni
0: na ange yok kang hati sinti che marinne to
1: ta ko ngai nu ta nge sakkelo se mangi tabane CBC kunit mapperta ulak tu
0: sakkerta ugyok tu Ah, ako na pala medyo gulo siya ko na

0: уникканы кану туйна илиннеагу тинигилууни кануиллаарсиманнерпаллууни аянаарто қариорсиманнерунилууни кану туйнаттиа атуиннаа қаттарту тамаккуа уникаарто қарумаяраангами тааннаттаау кингуллерпаами наалангнеармигаттигуни питоқарри синнаксаутиккунни инуттиармакпа миттиматалингмиуро таа миттиматалингмиутаалуарсимармиа уникаарнаарминма иққаамаярминик таиссумана ангуна тагиақаттартиллугунама туинна нунагиинга тақанигиаани тааннарунниллиаяриулуарсимармигма амераяо 1987 готиллугу тунгасуктииннулуармилавулли уникаартиллугу
1: тэма таанна синнаксаама уникаақарталиник калакулу уникаақанаккайнернэрто инутсиа макпа тусаалаарлубут
2: арианаэммата тамаккуа канигиаттиниитту синнаксаутиккулу таусунниккулу ниллиатиллуги пиугиллаппакка убунаа тайккуа иққанаалингиттун аанниамуллу аниюннаттиангиттулу қаниман қаниммагниалерпути илааннангимма қаниммалаарпути унаулерпа уллу имаилиюннангимма қанимана тайккуа илангиллу иллумингиннаяртун кипингуяутиксимингни аёртун питақаттиаруармат аммалу пингуартуна илаужамаю тайккуа ассоортикилуангитакка тайккуаре иннаунинги таматуминга атоққарсимаю пингуарнарми аммалунни кипингуяутиксимингни аюсуу тайккуа пиллугин оқаққаувунга мамаапигинеарлуги тайккуа кипингуяни соқаттараортуугаруаан тусарпиттигут тамаккунинга иннаунер иннериаттинни тамаани миттиматалингми питақарма куянартуалуувурлу таппани тооққунгиттор миттиматалингми пингуарнаутиллугу инуккитун оқаллартоқангисугаанган CBC латтааккунни кувасуппериумми тамаани пилуангуартуми куянартуалуувортайккуа иннаунинги уппалуунниэққанаалангиннигин ауллартимангиннигиллу кусааннаартитаангуяарсиллути пиулуангуарто уванну таулуттакку уванну туан улукаа аакқақорту таанна тусертауиннау улаарпасоқутиги ниилаақтаатарпуун амматтангиккуа аниитту кувасуппериумми писиугиннаарьярнаартаа суунгиммата ила камананитту кисиан убани инеқаруннагиннерпун оқалла тусарпиттинни таанна илуангиттуллааруаақту аитта фанингулертиллугу илаанна инуллариунертигут қаллунариарту туиннарни суваликиаксисуугатта макуари тивиккуллуунниа қаллунариатуиннарту суваликиааруйуппуллутигу тивикку инунгуангулераангатта инуллариунааруттигу тивилла таалитаинна сугуллута тумаани увагут миттиматалин таамаиннатта таамааттут оққунгаллу талу таанна налунеартақасивуллэрмин таппа таанна укиаксаа қоосоримаққавакку ниллалертиллугу аёрсинникууллэрпунга имарсиутакка аулаати пиуттиалларпун ингеқаттиалертиллунга таану унгасиксиллунгалу саттиксиллунгалу нунавутаман акилеритуннарулугму таунана саттиктумилерлугу таканна пауауянгата паутингита киллалапаангата канауянганулу киллалапаалла акуннинганитто уарсаулуоққуйо путулеру саатторулу куписио соқамма аурангиттумуллу аулажумуллу акуннинганитту пиалоққутоорнисуппа аққилангуақарлунилу таакква имарсиутин

takanna aqqilanguan imaqainnaujeriaqallattaarmat immanga takanna biunginnaalugunnangillunilla maangan aulani koqujummit nunguullaani koqujummit biunginnaalugunnangimmat takanuuna aulootini ukkua innermun attortoorooginnermin piuuluarmata takannasi kammagittiangillugu suqatsiq taimiimma taima taunana sattissillunga nunnamun anguarneq ajulerlunga takannasuqangman aqqilanguangata uaqsanga taana killalapaanga амортэгман киллалапаатааккуа кисугалуатки асит нувуинна курани актуаларматта таама аёрситутилаортара тамаккуа иммини пиюннарсивалиалертун пиюннарсимажуаалуммата унортун тамаана укиортартуми эгканаалангиннинг эгканаалаасертаппааннаалунгимма пиюннарсимажуаалуммата унор тамату тамаккунинга умаерсиорнорми сеокаманнеккитуаригами пиюннарсимажуаалуммата тайматааннаккаажимаяақурангуартара нуннао миссаанингаяасоо таманна нуна пуккиннинга портулиорли таманна портуимиттуаагуттамаани таймаангиннангитту нунаамиссаанги нингаяангиннаалугутто ниллассулераанга сикуваллаа никсамин аайна сулераанга портуйортаамиингиннангитто кисаанил пуккитто нунакитто нунаамиссаанингаяассоо укиуму таппунга тикиллугу таана каажимаяажариаақарлерпу тумаккунангат маанна маккуторияттини умиартуу масунинилиа табун тикилаагуллуугаа илангинни аллуинеаалуармиюнг аммасури сикуатаартиллугу каажимаяажариаақарту ануаарникууллуни сикуатаарникууллуни атигииттиасууммат сааттоллу итиорлу илангалуунни апутайннаруйуннармат апутииннаккун сикитуо тамаунааруннангитто суккаиллуни суккалиллуни имаоқаангигоорунэрлуни аалеққатигу икаассоо атигииттиаммат қуасаунгатиллугусикку апутеқаруйаатуккиллугусикку анораанниутиллугу сааттукулуглу итиунерсарлу атугиксаауттиарторлу атугиксаунгатторлу атигииттиаммат таама кисиан иманнаитто иниттақалаунгиннигани уутерсуиннаужераали укиакку каависааннаужераали иниттақалаунгиннигани сикку питақаруннарто сикитоо ингеққатиллугу сивуниттиангани қатсиуаалуулуни аммалуунни кигуниттианга калингаттару сикитууллу акунниг таакку уутерсуиннаужераали укиакку сикуатаарникуутиллугу таанна каажимангилуарлутигу илаанни пиваларатта тусаамангилуарлутигу пиваларатта сикитуунгерсертун анориникум анорими анори анораартиллугу сикуникуну апууллатиюн сикитуунгерсертун инунгиллу пеқулуақсуун таанна каажимаяақулуангуартаратаппа наникиа нунан тамаани қанигиаттини тусаамаяуппат убагунила оқаллагуннангиттиалератта маккуторияттини тусаамаяутуарпат аттигани такулерути эққайлути кисиани таймаилауратта маккуторияпун уллуми уваттинни малитуиннаттиалаттаармата иҳиартақангиттиартмата убагу иҳиангуартугун аңайуллуйугун оқаруннангиттиаратта қитоңаттинна

0: Наавнгаа их юм уулыг амбаар төгсөвд яа чи юм мэдээ өгнөд байгаа юм ди ябта. Тамаг байтак унгарсгийн хонартуулуулаа мата. И таагтлаах юм гитлүүлээ анаанама. Тамаг байтаа сиогоо яахгүй би тэгвэр сакалын зэрэгсмахгүй мата сиогоо яахгүй гэв. Бүгдэлэгтэх тиймээ гэлээ бүгдээ тамаггүй алиортан гитиярнаа хаарчилгээд энэ хонхтолоо гаттаарсиний мата тайгкуалли маанна сивуллиулоор тайгку такулуги инэ хонхсиккэнэрсаақкуу мигилли маккуалли маанна пикутигиаққут атулэртаққу каманарлуаруэрлти тайссумани тупигувиитоқарни таку таиннараангама тайссумани кэллэнтэраутили тамаккуалли акутикту такуяама илитарегаттарлуи инеконарнерсаалуттулуни маанами юнгани такуллуги тамаккуамуи тамайсакай апиккуиссакаккэннеруи канарули
1: иичяк канорли тайма тингмисуурми такунгарлуни кану исимагилаорсимавиу
0: тайсуали тингмисуурми такунгарамали наояани дик ikan ising misyo mi takong nga lang si mga maan ako limin at triyak yung mi kulaw to akbidigya mong nga yung nagtamaw nga kung kay ko gak yung mo unong nga ukong mo milok to ni dahil na jamalo na kaktaw na dito sa kapalaw miya ka isang zangon din yung korto rin na dahil na siya umalaw ko ising misyo kulaw to alaw ni bukto na ano siniganot анаанан нуппулатэрсималиуалууни лоорсимагумат наттилиаарми такпани аулакку дукара дукарилоортуини катаннамаартиллуг тайматакуннаарпу эссигиллуалаарсимагарпу тайн таумваллугу мааннамуллуни султтаутоккуутсиарпаллугиккараангарпу тумаани тилсаккуай иссимагиннэрсааллуг аммафтау таавани иккурсарвинни тигмисуурми тисаадрат эрсиидаарсимам миякку унэртуксеккаа игималерлума иерсимана юктаалуулаарсимам бивайтакуна пингиннартииллугулисуннаарума таавар тайван дэттуулаарлуни сиваагуллиоккортунаариаани тигмисуурми таа аттаасими тикиттоқэрмаа тоққортиккуа уяарсиортилгул унтартуссаа таахтуннаа гатта аннораатлаарсималуут канаттарпаллиассуалууммат таин аккиутаалоортунаояани кинакулу таакковаккиниллут кинакулу окахли юканераартаагували укайтсуконнитсуллоохни окааллааммат аккиутаокахли пиниаасаакко ピニャハコフィオカルトオカルハバジャオラクサビツリガビプユゴリオイマルニロナパパジャヒリジリルアジュナルガジュナルオフタンキネクロカバラオフシオガタイマプキャリンバリアルプカルンバリアルジャリラオフシマロプマンナプユカイツガロネクナオタムナタオキングニアルアゴレット なおやんちみそんびそってかっていかよかったくがあたわしにみったまんこがあるもんだったもんきのりゃごちなまんがらおくそがいきやげよらおくしまにがまちんみそおっかうわんがこうわーちんみぷけったりちきんまっぷけったりちきんみそおっかんげたんがぷけったりちきんみそおっかんげたんがりんなぷけったりきまっぷけったっこはぬなりったかまたうなりはにっとみ
2: アンニアレクセティアウニプゲッタリオタコヤットゴルカオイマカオイマオキイケカタオクマガイケカタオットマカガッタサガッタワカッサンアブガールタトクセナチアクトイレチアバオルニロコビアナットヌナオヤットアラフリジュイロアタオガキルタタオノテクシャマッタカガッタクタオモティクワルトゴ
0: Tämä on niin rahto. Sisäinen kaksi on iso matka. Tämä on saavun matka, joka on rahtuukatte.